словно бы хотела видеть, яким мам пляны, то мне ве, муви языким тела, у, муви ми бежь, то хочешь, она бы хотела видеть, яким мам пляны, то до ней, муви языким тела, у, муви.